0: свое слово возьмет Тедди Свимс, мистер Know It All. Только прежде Алекс Мануилов спешит напомнить, что уже в эту пятницу...
1: Дебют недели. Келвин Харрис и Джазы. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Доминик Файк на радиостанции номер один в России. В Москве 3.35. Здесь все по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто не спил. Не спит. И я обещал быть здесь ровно до 6 утра и обещал больше хитов и больше музыки. И слово свое сдержу. Погнали дальше. Впереди нас уже поджидает гуру электронной музыки Тиесто в составе Бриэнны Грейс, который порадует танцевальной вещица Beautiful Places, чуть раньше икона поп, трек I Love It и немного электронной музыки из Франции. Оффенбах, Hit Miles Away через пару минут на Европе+.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, влетаем еще один музыкальный нон-стоп длиной в 30 и проведем его вместе. Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Будут и

0: Викторина, Робби Вильямс, Суприм и Дэвид Гетта, One Republic с ремейком I Don't Wanna Wait.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Проксима и Артути, Purple Disco Machine, трек All My Life, ровно через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

миллионов прослушиваний на стримингах. Так что знакомимся и берем парня во внимание. Окей, 4.33 в Москве. Пошагали дальше, тем более, что нас уже ждут такие суперзвезды, как немецкая команда Tokyo Hotel, California Nights, Mark Dunn и Giovanni Ricci с хитом в жанре Dance Let Me Die и Алекс Уоррен, трек Fever Dream через пару минут.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Окей, беру паузу на эти полчаса, чтобы не тревожить разговорами, а вот музыки осыплю с удовольствием. Обещаю, услышим. Temper City.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

Москве. 5:33 уже. Скоро здесь появится Тимур Бодров, чтобы всех разбудить и взбодрить в летнем У. С него все, как полагается. Масса интересного контента, игр, улетных подарков, так что советую не пропускать. А пока ждем. Послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил French Montana и Макса Би, хип-хоп трек Ever Since You Left Me, еще хит Понга от Russian, Раолик, Андрей Уиски. Но сперва давайте-ка послушаем проект из Финляндии Эбон и шикарную электронную работу под названием Hollow.

0: то, в общем, спасибо вам, Дрэкюла, Тейм Импала. Ну и привет, доброе утро. Это Европлюс, давайте также энергично продолжим. Скоро Beer Wolf и Феникс.
1: Реклама. Рок-кур.

0: из стадии «не болит». Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей теперь в продаже в «Леон Авто». Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону плюс 7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишись!
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: сегодня сами доужели на Европе Плюс. К счастью, в эти дни нам можно не... Можно оставаться на своих местах, не ехать, не лететь туда, где точно светит солнце, потому что солнце наконец-то добралось до столицы. До конца недели будет плюс 25, плюс 28, а ближайшие три дня так вообще без осадков, просто солнце. Так что поздравляю москвичей. Красота, красота. Красивый суперхитово будет и у нас здесь на Европе Плюс. Ждем Гарри Стайлз и хит всех времен и некоторых народов. Это As It Was. И до этого свежая работа Тедди Суимса. Это Mr. Know It All.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в нашем городе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем на термометрах 28 выше 0. Ну а сейчас в Краснодаре 20 со знаком плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Боитесь стоматологов? Есть решение.
10: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
9: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
10: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
11: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
12: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике KidsMed – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
14: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
7: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: грянуть гимн лета. Порадовать нас идеальным саундтреком для закатов. Но, по-моему, и на старте дня песня эта звучит превосходно. Satisfy, Calvin Harris и Jesse только что. Энергично продолжим в компании Zivert. Ее goodbye.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

готовности двигаться дальше команда Linkin Park. Ансамбль Парк имени Линкольна. Ну и мы движемся, ребята, мы летим, мы начинаем летнее УНО Европе+.

0: Москве 7.00. Европа, Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Германия сенсационно проиграла Парагваю. Минтранс России меняет правила установки дорожных знаков и названа идеальная температура для крепкого и здорового сна. Далее подробности. Германия сенсационно проиграла Парагваю, вылетела из чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-1. В серии послематчевых пенальти сборная Парагвая оказалась сильнее. В итоге 4-3. Президент Парагвая по такому случаю объявил в стране внеплановый выходной. Сегодня празднует вся страна. Вперед, Парагвай, написал он в соцсетях. В свою очередь, комментарий канцлера Германии по поводу вылета своей команды с чемпионата вызвал волну гнева в соцсетях. Мерц после поражения сборной Германии написал: «Вы порадовали страну». Напомню, матч проходил на Gillette Stadium в США. К другим событиям. Минтранс России готовит новые рекомендации по установке ограничений скорости на дорогах. Скоростной режим для каждого участка предлагается определять с учетом того, насколько он загружен, в каком находится состоянии, какие объекты рядом. Например, жилые дома, школы или торговые центры. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги более безопасными. Новые правила рассчитывают утвердить в следующем году. При этом они будут носить рекомендательный характер. В Госдуме считают изменения крайне своевременными. Формирование гибкого подхода назрело уже давно. Новый рейд проведет столичная госавтоинспекция. Сегодня в Москве начнется мероприятие ГАИ под названием «Велокурьер». Он будет организован в целях профилактики правонарушений среди лиц, которые оказывают услуги доставки. Сотрудники ГАИ попросят курьеров быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам. Также доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами. Напомню, ранее в рамках рейда под названием «СИМ» ГАИшники оштрафовали больше 2000 самокатчиков и велосипедистов. Названа идеальная температура для крепкого и здорового сна. Сомнологи заявили о том, что спать лучше всего при температуре в промежутке от 15,5 до 19,5 градусов по Цельсию. Свежие исследования показали, что этот диапазон намного холоднее, чем тот, который использует большинство людей. Предполагается, что во время сна температура тела снижается до минимума, это коррелирует с циркадными ритмами человека. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 75 копеек. Евро тоже прибавил 88 рублей 65 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Да, ребята, жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, особенно когда мы улыбаемся ей. Вот и мы вам улыбаемся и начинаем летнее у! Спасибо, спасибо, спасибо. Привет, я ваш утренний Тимур Бодров. Окей, ну что, у нас впереди грандиозные планы и несколько часов приятных и радостных. Буду дарить вам подарки, буду ставить суперхиты. Значит, что касается подарков, есть для вас велосипед, есть для вас беспроводная колонка и, конечно, деньги. Деньги, как без них. Вот, ну и да, много классной музыки, как я говорил ранее. Прямо сейчас хит сезона Broken Strings Алана Уокера в Москве 7.04. Всем летнее утро.

0: понятное дело, тот рано ложится.
1: В летнем пул на Европе плюс.
0: Да, это я вчера лег спать, когда еще, наверное, не стемнело. И думал такой, ну блин, кругом движуха такая, а я спать. Ну как так, несправедливо. Но зато я здесь сейчас с утра пораньше, и мы сейчас устроим с вами движуху. И тем более у меня есть, ребята, чем вас порадовать. Значит, 3220 рублей. 3220 рублей, именно такая сумма припасена для кого-то из вас сегодня в игре на повышение. Значит, игра на повышение после 9.00, и если ты окажешься в нашем денежном хранилище именно после этой суммы 3220, стоит закончить свой поход. Удачи и до встречи в игре на повышение.

to You — один из самых классных треков этого лета. Talk to You от нидерландской группы Another. И что и приятно, те из вас, кто интересуется актуальной танцевальной музыкой, следит за топ-клаб-чартом с песней

0: сингл этот уже несколько недель провел на первом месте. Talk to you. Так что советую следить за новинками. Вот, слушать Топ Клаб Чарт в эфире можно по субботам, но удобней. Главный дэнс-чарт страны можно слушать в виде подкаста. Он есть на многих площадках и, конечно, на сайте нашем europaplus.ru.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
1: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Полуродинка.
1: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция «Санторини» отмечает.

0: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
1: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе срока порядка получения на сайте можнако.физпрома.ру.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.

Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, сегодня будет все зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы и звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо. Ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. И рыбы не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на сегодня.

0: знает, существует ли реально малиновая луна, но вот точно луна клубничная имеется. Вот, была она как раз прошлой ночью. Так, насколько я знаю, называется июньское полнолуние. Так что погуглите в Яндексе. Там интересная история. Но у меня другая важная информация для вас, ребята. Скоро мы устроим кто куда. Устроим путешествие по всяким городам и странам. И в честь этого подарю тебе беспроводную колонку. Есть желание устроить это приключение? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Плюс 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 28. Ну а в эти минуты в Кривом центре 22 с плюсом.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
6: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса. Класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
7: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
8: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
9: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
10: В Мэривиль?
9: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
10: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
9: Самое странное…
10: Что?
9: Это не море.
10: Даже лучше.
9: Мэривиль. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
11: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
12: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
17: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
18: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
19: Все как всегда.
18: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
19: 50? Заказывай!
20: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимиров имени Язрич. Город Краснодар. УКРН 323-237-500-521-445.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто с нами? Вот этот вопрос сейчас. С нами Марат из Уфы. Марат, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Говорим про путешествие. Конечно, не могу тебя не спросить, Марат, какой город, какая местность, возможно, оставила у тебя самые яркие впечатления после путешествия, поездки?
2: Ну, это город Дубай и Бурдж-Халифа.
1: Бурдж-Халифа.
2: В Арабских Эмиратах.
1: Ну, я пользуюсь случаем, не могу не сказать, что я фанат Хакасии. Вот, там и озера, и реки, и горы, и тайга. Так что, если, Марат, будешь выбирать место для путешествий... Еще мне кажется, что у тебя там радиоприемник работает, да?
2: Нет, я выключил.
1: Окей, ладно, супер. Значит, кто куда? Кто куда? Мы сегодня с Маратом отправимся в одно из прекраснейших мест, прекраснейших курортов Краснодарского края, в город Геленджик. Значит, сейчас про эту местность я расскажу и задам вопрос. Значит, каждый, кто бывал в Геленджике, обратил внимание на надпись «Геленджик». Значит, она на... Вот я пытался правильно... Мархотском хребте, да? Все, кто из Геленджика, ребята, я же не ошибся. Вот, видно эту надпись практически из любой точки города, даже с моря, даже с канатной дороги и, говорят, даже со спутника, видать, эту надпись. Вот, все потому, что буквы огромные, большие, 20 метров в высоту, в длину надпись, слово это, 100 метров. А сейчас я, Марат, тебя спрошу, на какой высоте над уровнем моря находится надпись «Геленджик»? Значит, два варианта ответа. 500 метров или 600 метров? А, Марат?
2: Так. Давайте 600 метров возьмем. Раз.
1: Так, берем. Абсолютно верно! Именно, да, на высоте 600 метров находится надпись «Геленджик», поэтому она видна отовсюду. И в честь этого нашего с тобой путешествия, Марат, в честь того, что ты оказалась в эфире «Европа плюс», дарю тебе крутейший, навехонький велосипед. Ура!
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ой, да... Я готов всем все раздать. Значит, давай, Марат, дубль 2, дубль. Он тебе дарит, ведущий этот, забывчивый, беспроводную колонку. Господи, ну.
2: Вот. Я еще удивился, думаю, вроде колонка.
1: Да, конечно. Незаменимая вещь. Вот, чтобы ты путешествовал, слушал любимую музыку и всегда слушал хиты Европа Плюс. Вот, классных тебе путешествий, классного тебе лета.
2: Велосипед дарите.
1: Дарю тебе колонку и свою улыбку. И суперхиты. Из хитов прямо сейчас классная песня «Мичико».

0: по-нашему «Разреши мне, позволь мне быть пчелой». Let me be. Вот, а что это значит? Разреши мне поработать от души сегодня, ну и потанцевать этот ритуальный пчелиный танец устроить. Вот такой посыл трека Let Me Be. Вот, ну и для нас, для танцев всегда есть саундтрек на Европе Плюс. До финала часа коллаба Калвина Харриса и Джона Ньюмана.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Ньюман. И вы, кстати, наверняка не в курсе, но Джон Ньюман недавно начал новую главу своей карьеры, перезапустил ее. Вот, начал карьеру в качестве диджея-продюсера. И проект свой назвал 642. 642. Трек вот этого проекта, кстати, сейчас есть в топ-клаб-чарте. Да уж, перемен требуют наши сердца. Мы их себе устроим. Вот сейчас телепортируемся в час новый. Начинаем новый час летнего.

0: столице 8.00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Новый вид автомобильного мошенничества раскрыли специалисты. И день астероида отмечают сегодня во всем мире. Далее о подробности. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Авиационное ЧП произошло во время выполнения рейса из Новосибирска в Мирный. Там воздушное судно авиакомпании «Сибирь» оказался за пределами твердого покрытия. При этом на борту находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. Новосибирская прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. Причина инцидента устанавливается. Гигантская очередь желающих попасть в Россию образовалась в Эстонии. Местные СМИ пишут о том, что число людей на пограничном пункте в Нарве достигает 500 человек. Местные пограничники пропускают в сторону России максимум по 20 человек в час. Из-за низкой пропускной способности некоторые люди вынуждены стоять в очереди по 16 часов. Напомню, ранее туристы из Эстонии назвали новые правила работы погранпункта в Нарве издевательством. Власти прибалтийской страны сократили работу пешеходного сегмента на 4 часа. Новый вид автомобильного мошенничества раскрыли специалисты по безопасности. РИА Новости сообщает о том, что аферисты ищут в соцсетях и на автомобильных площадках фотографии реальных машин для того, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат. При помощи фотошопа махинаторы наносят на изображение автомобиля несуществующие дефекты, затем подают документы в страховую на возмещение ремонта. Больше всего такой опасности подвержены владельцы автомобилей, фотографии которых находятся в интернете с хорошо читаемыми номерными знаками. Будьте бдительны. День астероида отмечается сегодня во всем мире. Дата была установлена в честь падения на Землю знаменитого Тунгусского метеорита. Цель этого дня – рассказать людям о том, как стоит действовать в критических ситуациях и какие меры должны принимать правительства государств для минимизации последствий возможного столкновения с астероидом. Напомню, падение Тунгусского метеорита в 1908 году стало самым крупным столкновением Земли с астероидом за всю историю наблюдений. Тогда в Сибири случился сверхмощный взрыв космического объекта неустановленной природы. На площади более 2000 километров были повалены деревья. Несколько дней наблюдалось свечение неба и облаков на территории от Атлантики до Центральной Сибири. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 77 рублей 75 копеек. Евро тоже прибавил 88 рублей 65 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
2: Летняя У на Европе плюс.
0: Так, что мы имеем сегодня? Мы имеем 30 числа, число до Нового года. Сколько? 184 дня. 184 дня и до конца лета 62 дня. Вот, прошу прощения, если эта информация кого-то из вас ранит, но пусть инфа данная замотивирует вас не потерять оставшиеся 62 дня лета. Вот, что-нибудь устроить, какую-нибудь движуху, праздник, ночевку с друзьями, в палатке у реки, пикник на крыше, на закате, ну или там на дачной веранде, игры настольные, вот. Так что классного всем лета, классного всем дня. Привет еще раз, я Тимур Бодров, в Москве 8.04, всем летнее.

0: Без жары и пробок.
1: В летнем пул на Европе Плюс.
0: Скажу честно, я обожаю эти первые часы утра. Вот, первые утренние часы, когда сонные собаководы на прогулке, когда спортсмены на пробежке самые первые. Да, и реально сегодня видел парня, бегуна в 6 утра. Еще даже 6 утра не было, он уже был на пробежке, так что я им восхищаюсь. Вот. А сейчас ты лови повод гордиться собой. В этом часе мы устроим победный бросок, и у тебя есть шанс выиграть велосипед. Подробности обязательно будут позже, а пока 8.11 в Москве, всем летнего...

0: Слабый пример того, что хорошая музыка со временем не становится хуже и умеет ждать своего часа. Песня Baby Doll из 2018-го, но только сейчас, в 2026-м, сумела обратить на себя внимание, завирусилась в интернетах и сейчас в первой десятке Еврохит ТОП-40 Baby Doll от Доминика Файка. Окей, 8.18, точное московское. Далее от рок-хип-хоп мотивов переключимся на ритмы танцевальные. Поставлю вам историю Shut Up and Dance от Sophie and the Giants.
1: Реклама.
2: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
3: Золотой ларец.
4: Ты уже слышал про Мариэль?
5: Если нет, ты сейчас удивишься.
4: Три огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
5: И все это среди природы, без долгих поездок.
4: Сколько ехать?
5: Минут 20 от центра Краснодара.
4: То есть новое место этого лета уже нашли?
5: Похоже, да. Мариэль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Мам, голова болит и горло.
8: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30 минут.

0: Уютный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Вот что звезды пообещали на сегодня, 30 июня. Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, сегодня все будет зависеть от умения вашего держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, наконец даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо. Ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял, и рыбы не попробуешь, не узнаешь. Это ваш девиз на сегодня.

0: топ-40. Вот, а тебе я желаю стать героем победного броска и выиграть велосипед. Для этого звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 30 июня, в краевой столице облачно, возможно, небольшой дождь, днем 28 выше 0. Сейчас же в Краснодаре плюс 24.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
5: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Боитесь стоматологов? Есть решение.
9: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
8: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
9: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
10: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
11: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкино.
10: Откуда ты знаешь?
11: Ты мне уже третий раз звонишь.
10: Ну а ты что?
11: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 3 победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Так, ребята, кто из вас там сегодня во вторник начинает новую жизнь? Знайте, сделать победный шаг, бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте». Кстати, там во ВКонтакте проходит челлендж прикольный, победитель которого отправится на Курильские острова. А сейчас мы спросим у нашего слушателя Андрюхи из Барнаула, как началось его утро. Андрей, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе. Ну что, что приятного было этим утром у тебя там в Барнауле?
2: Ну что, у нас солнышко, погода прекрасная. Что, проснулся, поцеловал жену, приготовила завтрак, проводила на работу, она сегодня выходная. В принципе, все отлично, все прекрасно.
1: И вот ты в эфире Европлюс. У тебя есть шанс выиграть новый велосипед. Но для этого, Андрей, тебе нужно вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Твоя задача — попасть в правильный ответ на вопрос. Вот, начнем мы нашу историю с того, что поведаю тебе... историю, собственно, из сообщества «Давай бросать». Вот, слушай внимательно эту самую историю. История про Дениса. Денис, короче, бросил курить как-то и держался целых 2 года. Но в один момент друг его привез из отпуска коробку с кубинскими сигарами. И вот у парней появился новый дружеский ритуал. Вот, продолжался этот ритуал несколько лет, пока, собственно, поставки не прекратились. Вечера у ребят стали проходить без дыма, и, как признают сами парни, получилось даже лучше. Потому что, ну что, важна атмосфера, друг, а не ритуал. Но твоя задача, Андрей, сказать нам, почему прекратились эти самые поставки. 2 варианта ответа. Значит, друг Дениса стал ездить на Мальдивы вместо Кубы, или у друга появилась девушка, он начал встречаться с фитнес-тренершей. Андрей, твой выход.
2: Вариант номер 2.
1: Значит, друг Денискин стал встречаться с фитнес-тренершей, и ты не поверишь, Андрей, это абсолютно верный ответ.
2: Ура!
1: Ура! В честь этого памятного события поздравляю тебя, Андрей. Ты совершил победный бросок, и я дарю тебе новёхонький велосипед, чтобы это лето было еще круче, спортивнее и лучше.
2: Отлично, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе, Андрей. Барнаулу огромный привет. Ребята, мы продолжаем движение по летнему У, и далее мега-хитяра Blinding Lights от The Weeknd.
0: В баскетболе 3-очковый. В жизни победный бросок — это бросить курить. 3 шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желание в реальные действия.

0: Go Home Tonight. Гимн того самого момента, когда вечеринка заканчивается, но ты не хочешь отпускать эту ночь, не хочешь, чтобы музыка заканчивалась. И так здорово, так классно, что хит-марафон на Европе Плюс бесконечен. Вот продолжим мы его далее вместе с командой Coldplay.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН
6: 111-774-664-62-69.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tuto.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП «Юэл» срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Так звучит лето на Европе+. Плюс. Eyes on me, Chico. And now here we go.

0: Shine on! Да, свети всегда, свети везде.
1: Вот, собственно, лозунг проекта Рио. Ну, а мы и светим. И светим, подарки раздаем, и хиты ставим. Собственно, такие планы у нас тут на третий час летнего.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Краснодаре уже 9 часов.
4: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России изменится порядок перерасчета за горячую воду. Юных краснодарцев трудоустроили на время каникул, а у фильма «Майкл» новый рекорд. Подробности далее. В России с 1 июля переплату за горячую воду за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. Мобильным операторам в России могут разрешить устанавливать базовые станции на территории университетов. Как пишет газета «Коммерсант», представители крупнейших операторов уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой изменить действующие санитарные правила. Сейчас такие объекты на территории вузов запрещены. В Минцифры инициативу поддержали. Там считают, что действующий запрет ухудшает качество мобильной связи и интернета для студентов и преподавателей. Эйфелева башня увеличилась на 10 сантиметров. Произошло это из-за жары. По словам экспертов, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Около 4000 подростков Краснодара уже успели поработать с начала лета. Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 лет – одно из приоритетных направлений программы содействия занятости населения. Подростки преимущественно работают в школах, учреждениях культуры и спорта. Они убирают прилегающие территории, помогают в библиотеках, занимаются мелким ремонтом, побелкой и покраской. Средства на это выделяют из городского бюджета. И последний фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом всех времен. Лента Антуана Фукуа о жизни певца Майкла Джексона превзошла показатели «Оппенгеймера». Она собрала более 977 миллионов долларов по всему миру. Ожидается, что фильм станет первым байопиком, достигшим отметки в 1 миллиард долларов в мировом прокате. Напомню, в российский прокат «Майкл» вышел при поддержке «Европы плюс». Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88.65. Сейчас в центре Краснодара плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем плюс 28. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
5: Контрпрограммы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
6: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Не-у. На Европе Плюс.
0: Призма, дай мне силу. А Европлюс, дай хитов и подарков. Сегодня 30 июня, если вы не в курсе, сегодня международный день Sailor Moon. А еще день экономиста, день рождения у Майка Тайсона и Майкла Фелпса. Поздравляйшн. И самое главное, на данную минуту у нас тут стартовал третий час летнего У. В нем устрою кому-то из вас приятную прогулку по денежному хранилищу. Ждет игра на повышение. Вот, в Москве сейчас 9.04. Меня зовут Тимур Бодров. Всем летнее У.
7: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Летний вайб, шоу, в котором звучит музыка для того самого момента, когда ты открываешь окна в машине, ловишь прохладный ветерок вечерний, никуда не торопишься и наслаждаешься летом под музыку Европа Плюс. Значит, летний вайб в эфире после 20.00. Сейчас демо-версия летнего вайба. И, ребята, приготовил для вас трек, который, по-моему, эталонно попадает в ДНК этого шоу. Песня «Breath». Встречайте Лейвен Калли.

мастер солнечного R&B, Soul Groove, Лейвен Калли. Легкий хаус-бит, фанковый бас и нежный вокал только что в песне Breath. Великолепное произведение, и, ребята, помните, еще больше классной летней музыки для вас сегодня вечером в летнем вайбе после 20:00.

0: Понго, это Russian, Raul Alejandro и Wizkid. Вот, далее сменим пластинку. Есть песня, вдохновленная винтажными рок-хитами 80-ми и R&B. Будем слушать Mr. Know-It-All Терри Суимса.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
4: Спустимся в магазин за онигири от Просуши.
3: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
4: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг, а главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
3: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй. Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления.

0: удовольствие от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея. 0+.
1: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Самокаты от 3 500 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Ищи магазин в своем городе.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Джаспер Форекс в летнему. Джаспер Форекс или по-нашему Яша Вилкин. Яша Вилкин и инструментальный номер Riva Flows in You. Ну, а я молчать не буду. Сейчас все расскажу.
1: Гороскоп.
0: Расскажу, что обещают звезды на сегодня. Вторник, 30 июня. Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо, ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. И рыбы не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на сегодня.

0: The Man в летнему. Песня Phoenix. Окей, 9:33. Ну, почти. Вот, считанные минутки остаются до того момента, когда ты окажешься в нашем денежном хранилище. Скоро игра на повышение. А там не только накопленная сумма, но и бонус от Озонбанка. 10 000 рублей. Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европа Плюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.

0: нарушения. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Так, ребята, у нас тут на проводе Александр из города Ярославля. Саня, привет, здорово, доброе утро.
3: Здорово, всем
2: здорово,
3: привет.
2: Здорово. Ну что, скажи, тебе по жизни в чем больше везет, в картах или в любви?
3: Наверное, больше в картах.
2: Больше? Ладно, не буду задавать наводящих вопросов, но пожелаю тебе, чтобы сегодня повезло тебе в игре на повышение. Значит, игра на повышение. В ней тебя ждет не только загаданная, сохраненная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Сейчас ты спустишься в наше денежное хранилище. Будешь открывать ячейки одна за другой. Но нужно вовремя остановиться, потому что если прозвучит фраза «Стоп, игра!», это значит все сгорело. Все бабки улетели, ничего тебе не досталось. Ну и также будь внимателен, на все про все у тебя одна минута, так что не растягивай время. А то вдруг мы не доберемся до заветной ячейки, ладно?
3: Хорошо.
2: Ну все, не теряя времени, погнали. Сразу, Александр, открываем первую ячейку, нет смысла спрашивать, да ведь?
1: 1840 рублей.
2: 1840 рублей. Саня, деньги берем, идем дальше.
3: Играем дальше.
1: 2430 рублей.
2: 2430 рублей. Александр, твой вердикт.
3: Играем дальше.
2: Окей.
1: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. Смотри, вот еще что.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. 13040 рублей. Идем дальше или забираем деньги?
3: Идем дальше.
2: Идем? Ты уверен?
3: Ну, не совсем.
2: Но ты сказал, идем дальше? Значит, идем дальше.
3: Давайте дальше.
1: 3220 рублей.
2: И

0: твой выигрыш, Александр, сегодня.
1: Вау!
0: Поздравляю тебя, поздравляю тебя. Саня, хочешь ли ты узнать, что было в следующей ячейке, или что было бы в следующей ячейке, если бы ты ее выбрал, а?
1: Да, очень
0: давай.
1: Интересно.
2: Стоп-игра.
0: Стоп-игра была бы, и ты бы потерял деньги, но ты вовремя остановился или, по крайней мере, принял правильное решение. Саня, я тебя поздравляю. Твой выигрыш сегодня еще раз 3220 рублей плюс бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Потрать их с умом, получи удовольствие, и пусть это лето будет классным, хорошо?
1: Круто-круто, спасибо большое.
0: Спасибо тебе, спасибо тебе. Ребята, слушайте внимательный эфир, потому что подсказка, ключик для нашего денежного хранилища каждое утро в 7.00. То есть завтра в 7 с копейками будет подсказка, и до встречи в игре на повышение.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: И прекрасный Зиверт «Эгоистка».
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

It was your last day. Ну что, ребята, сегодня у нас классный денек. Велосипед подарили, беспроводную колонку также, денежки раздали. И все это, чтобы вы знали, помнили, повторится завтра в летнем У. А сейчас классного дня всем под хиты от Европлюс. Вечером не пропустите летний вайб. Я Тимур Бодров. До встречи, пока!

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Растет число пострадавших из-за массового отравления в Астрахани. Революцию в медицине совершили российские ученые. И стало известно, сколько россиян готово полностью отказаться от интернета. Далее о подробности. Растет число пострадавших из-за массового отравления в Астрахани. На этот час известно о госпитализации уже 34 человек. Врачи подозревают у них сальмонеллез. Напомню, с 25 июня в больнице начали обращаться люди, которые ели готовую еду на одном из предприятий общественного питания Астрахани. Сообщается о том, что одна из пострадавших скончалась. Региональная прокуратура по факту массового отравления начала проверку. Авиаперевозчики стали предупреждать клиентов о предстоящем росте цен, причиной названы перебои с поставками топлива. По данным издания «Коммерсант», с 1 июля тарифы на автоперевозки вырастут минимум на 10%. Внутри России основные сложности наблюдаются на юге. Сильный удар по перевозчикам нанесли сокращение или отмена скидок по топливным картам. Участники рынка ждут конвертации выросших цен на топливо в стоимость перевозки и отмечают, что альтернативы автотранспорту для большинства клиентов пока нет. Революцию в медицине совершили российские ученые. Операции в скором времени будут проходить без рубцов. Новый подход в разработке эластичного хирургического клея создали ученые МГУ, Института органических соединений ран. Новые составы помогут заживлять раны без рубцов, чего не может обеспечить нынешнее поколение хирургического клея. Также новая структура позволит подбирать клей индивидуально для каждого пациента. За основу ученые взяли полимерные молекулы, похожие на природные составы. Сколько россиян готовы обходиться вообще без интернета? Ответ на этот вопрос нашли социологи в ходе свежего опроса. Выяснилось, что большинство россиян без интернета жить не смогут. При этом опрос показал, что 28% выдержат без сети максимум день-два, а 78% готовы продержаться целый месяц, но только в собственном доме. Эксперты говорят, что объяснение довольно простое. Загородный дом воспринимается как территория полной свободы, без рекламы и новостной ленты. Освободившееся время люди потратили бы на хобби, прогулки, общение с близкими, и лишь немногие вспомнили бы про спорт. Вместе с тем набирают обороты и другой тренд – это путешествия без связи. Спрос на дома для цифрового детокса за последний год вырос почти на четверть. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 75 копеек. Евро тоже прибавил 88 рублей 65 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Это Федук и Джонни. Лето — их совместная тема на Европе Плюс. Абсолютно хитовая вещица, стильная. Спасибо за классный вокал и отличную музыку Федуку. Шучу, конечно, Джонни тоже хорош. Естественно, каждый выполнит свою функцию. За фирменный хаус отвечает Федук, за вокал Джонни. Ну и замещают тоже классно друг друга периодически в этом треке, конечно. Впереди больше хитов, больше музыки. Все музыкальное разнообразие у нас здесь на Европе Плюс. Будет Ваня Дмитриенко, его поп-рок-хит «Ртуть», будет Chapel Roan. Ее абсолютно хитовая история из года прошлого, но тем не менее актуальная работа «Good Luck, Babe». Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: Байк-центр.
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте «Кидсмед».

0: Топ-клаб-чарте, кстати говоря. Кстати говоря, про топ-клаб-чарт. Раз мы про него заговорили, надо обязательно его послушать. Свежий выпуск, который был в субботу, актуальный выпуск. Можно послушать его на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении в качестве подкаста. Пойдете на тренировку, поедете куда-то. Самое лучшее, это самая крутая тема. Лучше саундтрек не придумаешь. Конечно, и здесь у нас тоже есть отличная музыка. Есть Rehab и Sophie and the Giants, All Night, так называется их работа. Есть красивая личная история от Алекса Уоррена, Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль. Открывайте любую категорию. Записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Больше хитов.

0: Джоди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Джастин Бибер, гений, миллиардер, плейбой, филантроп, его история Sorry. Гений, потому что вы видели, сколько он зарабатывает? Особенно в последние годы, снова на коне. Есть еще Айс Гергерт и Зиверт, их история Банк.
1: Это будто бы банк, но я не коплю.
0: На стыке поп-музыки и хип-хопа все как мы любим. Есть еще электронный гений Келвин Харрис и Satisfy. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Обязательно дождись.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
3: Европа+.
2: +.ру 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: самую лучшую музыку. У нас даже время есть. Время отдельное под самые вкусные летние хиты. Конечно же, это 8 вечера по Москве, потому что есть топ-клаб-чарт. Ой, топ... Все уже, ребят, выходные топ-клаб-чарт. А вот в будни летний вайп. Обязательно слушай с 20 до 22.00 по Москве. Самая вкуснятина, она вся там. Естественно, будет и дальше лучшая музыка на планете Земля. Меня зовут Денис Романов. Я ее всю для тебя поставлю, само собой. Будет Three Doors Down, Here Without You. Классная тема, легендарная поп-рок история. Будет команда BTS и их K-pop Kids Swim. Все это впереди.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europlus.ru.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программы

0: О нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
3: У нас в Краснодаре?
2: У вас!
3: Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest!
4: С 1 по 30 июня.
1: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
2: Для любителей мороженого старше 12 лет.
4: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
5: Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.

0: Это Боб Синклер и Кайзен на Европе Плюс. I Can Wait. Две легенды и их легендарная теперь уже тема I Can Wait. Вообще, в целом, легендарная. Один из классных, ярких хитов прошлого века, назовем так, внутри. И 15-я строчка у этой версии трека в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Более чем достойно. Голосуй за него europaplus.ru или наше мобильное приложение, если тебе по душе такое. Например, можешь проголосовать за любую другую работу, почему нет. И, конечно, послушать дальше больше хитов и больше музыки будет Council Training, Technic to Infinity, будет дуэт Offenbach, их Miles Away, танцевальный хит, все это впереди.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: абсолютная правда. В ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот кто появится, будет команда «Май Мишель». Их стильная история на малиновой луне. На малиновой луне. Красотища. Есть еще хип-хоп-суперстар, это Post Malone с треком «Cold». Еще поп-рок суперзвезды. Ну, рок чуть-чуть, конечно, больше все-таки поп. Это Maroon 5, их величайшая история «Wake Up Call». Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
2: Реклама.
6: Без комиссии.
2: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комнаты культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Зачисляй, храни, трать.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
13: 12+.

0: Европе Плюс. Поп, рок-хит и даже немножко джазовая история. Какая красотища на малиновой луне. Есть еще вот такие же классные летние вайбовые треки. Естественно, они у нас все хранятся. Хранятся, чтобы тебе их все преподнести в летнем вайбе. Сегодня и каждый будний день с 20 до 22.00 по Москве обязательно слушай. Там самая крутая, самая вкусная музыка в мире. Она вся там, вся, конечно же, тебя ждет. Еще тебя ждет из прекрасного Charli XCX, ее великая, одна из главных ее, наверное, работ, «Бункле», послушаем скоро. Будет Майли Сайрус, одна из главных поп-суперзвезд современности, «End of the World», так называется ее работа. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция Санторини

0: Вести 0+.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека.

0: Королевская кобра. Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лето 2026. Russian Raw Alejandro Pongo. Работа колоритная, вкусная. Если тебе такое по душе, обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем приложении, в мобильном приложении Европа Плюс. Он, кстати, этот трек находится на 17-й строчке в чарте Еврохит Топ 40 на этой неделе. Ну, на прошлой неделе и на этой все еще актуально, скажем так. Пока что мы перейдем к хитам танцевальным, так, более классическим танцевальным. Будет Иман Бекли Хилл «My Heart». Будет Тедди Свимс и его поп-рок-соул работа «Mr. Know It All». Все это впереди.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
6: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed.
2: Это поп-рок-звезда, немножко даже хип-хоп-звезда, мы речитатив его услышали. А еще, конечно, актер. Актер-обаятельный парень Доминик Файг, его история «Baby Doll» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, до конца часа слушаем танцевальную классику. Будет Denzel, «You Spin Me Around», ну и так далее по кругу. Будет Offenbach, дуэт Offenbach и их очередной эксперимент под названием «Over You». Все это скоро услышим здесь на Европе+. Плюс. Дождись.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
15: Так звучит лето на Европе Плюс.

это танцевальная классика. Классика, хотел сказать. От Дензела «You Spin Me Round» в конце часа на Европе+. Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, музыкальное разнообразие. Такого нет ни у кого, только у нас. Все это впереди, совсем скоро. Дождись.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе плюс.
2: О самых ярких новостях из мира шоу-бизнеса нам сейчас поведает Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Sony Pictures снимет байопик о Шанае Туэйн. Режиссером и сценаристом выступит Оливия МакКенрик, которая призналась, что с детства снимала клипы на песни певицы у себя в спальне. Сама Шаная пока не раскрывает детали проекта, но поддержала это начинание в социальных сетях. Дата выхода фильма пока неизвестна. Сиара трогательно поздравила мужа Рассела Уилсона с завершением карьеры в Национальной футбольной лиге. Спортсмен известен по игре за команду Seattle Seahawks. Он покидает большой спорт после 14 сезонов и переходит на работу телекомментатором в CBS. Супруги воспитывают троих общих детей, а также сына Сиары от предыдущих отношений. Камила Кабейо рассталась с ливанским миллиардером Генри Шалхубом. Пара была вместе полтора года, публикуя фото из Парижа, Рима и других мест. Причиной разрыва называют занятость певицы. В частности, тем, что Камила сейчас работает над новым альбомом. Камила Кабейо предпочитает не афишировать личную жизнь, считая ее главной ценностью. Ранее она встречалась с Шоном Мендесом и Мэтью Хьюзи. Мел Би сообщила, что документальный сериал «Spice Girls» на Netflix, скорее всего, не выйдет. По ее словам, переговоры зашли в тупик, а причина – нежелание некоторых участниц быть откровенными. Ранее, напомню, группа отказалась от тура в честь 30-летия. Сама Мел Би призналась, что ей давно уже надоело уговаривать своих коллег принять участие в проекте. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн.
6: Европа Плюс.
2: Во второй рабочий радуй себя тем, что приносит удовольствие. Соблазняйся на что-то приятное в 13 часов 3 минуты и сворачивай в горы. Не без участия Европа Плюс Краснодар. Меня зовут Кирилл Камбаров. В ближайшие 60-минутка пролетит как яркое мгновение. Можно успеть вписать себя в историю Айс-Квеста и выиграть большой запас мороженого. Его сегодня надежно спрятали в Краснодаре. Если тебе известно, где именно, дозванивайся во второй половине этого часа. Гороскоп на сегодня обещает экшен для всех 12 знаков зодиака. Этого же экшена можно добавить в привет или поздравление и отправить в личку Европа Плюс Краснодар ВКонтакте. Все проверяю, все читаю. Теперь по хитам. Отправиться прямиком к солнцу поможет Ужель и Ультранейт. Майя Мишель заставит предаться воспоминаниям. А Алла предлагает встречу в темноте. Ну, в общем, вторник, он прекрасен.
1: Краснодар.

И даже он, мокрый, напоминает, что время чилить по-летнему. Для этого по будням на Европе Плюс с 20 до 22 часов летний вайб. Наслаждайся каждым моментом этого горячего сезона и сделай его незабываемым. Классное настроение под саундтрек этого лета тебе гарантировано. Далее сообщение из лички Европы Плюс в Краснодар ВКонтакте. Карина и Анастасия — главные героини послания. Им улетает жаркий привет от их общего друга Игоря Романова. А завершается сообщение каким-то внутренним приколом. А пусть соленое будет соленым, а сладкое сладким. Но для всех тех, кто тренирует свои вкусовые сосочки, далее на Европе Плюс Краснодар «Don't Wanna Go Home» от Медузы и Генри Камамиль. Краснодар.

0: Новинка от Авы «Meet Me in the Dark». Встреча состоялась ровно в 13 часов 19 минут на Европе плюс Краснодар. Новая встреча будет уже с астрологами. У них подготовлен отчет, что кого ждет сегодня, 30 июня. Не прослушай гороскопы и хиты ему предшествующие. Порадуют бессмертные хиты «Addicted» Сержа Девана и Алекс Уоррен в очередной раз постарается удивить своим «Fever Dream». Больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
4: Боитесь стоматологов? Есть решение.
5: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
4: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
5: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Краснодар.
13: Онлайн. Европа. Плюс.

0: 30 июня, вторник. Рассказываю о его главных перипетиях сегодня. Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации. Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Скорпион, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо, ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. Рыбы, не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на сегодня.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: 13:33. Собирайся с силами. Проходи Ice Quest. Дозвонись прямо сейчас по телефону 991-1022, код города +7 861. Назови место, где сегодня спрятан большой запас мороженого от Европы Плюс Краснодар, и забери его. Новое место для пряток накануне определил Григорий, предыдущий победитель игры. Ну а сегодняшним победителем становись ты. 991-1022.
1: Прогноз погоды.
0: +30 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды вечером 29 со знаком плюс, ночью 22 выше 0. А уже завтра будет малооблачно без осадков, днем на термометрах 31 градус.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. +00 31. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Plus.
1: 13 часов 41 минута. Отыскать большой запас мороженого в городе. Миссия Наталья. Она первой дозвонилась сегодня. Привет.
2: Привет.
1: Наталья, буквально за час до эфира нарвался на видео. Там парень обвалял мороженое в панировочных сухарях, яйце и пожарил в масле. Вот как ты к подобным экспериментам относишься?
2: Не-не-не, ни в коем случае.
1: Тебе по классике больше нравится, да?
2: Да, да. И запивать кофе.
1: Ой, как здорово. Ну, я тебе желаю минут наслаждения. А теперь давай мы с тобой угадаем место в городе, где спрятан запас мороженого. Три варианта, один из них верный. Итак, сегодня запас мороженого спрятан у Платанового бульвара, на Затоне в парке 30-летия Победы или у Ледового дворца. Где? Твой ответ.
2: Ну, конечно, на Платановом бульваре.
1: Как она громко и ярко уверенно ответила. Наталья, браво!
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Наталья, ты справилась с заданием. Получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю.
2: Спасибо, спасибо.
1: Теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. На выбор тебе предлагаю следующие места. Памятник в честь кубанского казачества «Казак на коне», озеро с ротондой в парке Краснодар или горсад Сосновый в поселке Березовом.
2: Где? Нет, ротонда.
1: Озеро с ротондой.
2: Да.
1: А почему?
2: Мне нравится это, я там была.
1: Угу, хорошо. Вот что значит, сходила, посмотрела, влюбилась. Озеро с ротондой в парке Краснодар. Вот наше завтрашнее место, где будет спрятан большой запас мороженого. И ты можешь стать его обладателем, если ты звонишься в Ice Quest и назовешь это место.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждом.

0: размножить себя благодаря хиту Let Me Be проекта The Second Voice. А вирусная история с легкой ноткой грусти на Европе плюс Краснодар. В новом часе не будет поводов для грусти. Там Алексей Мануилов, у него для тебя еще больше хитов, больше музыки. Финал этого часа украсит блокбастер на все времена Umbrella от Рианы и Джей-Зи. Зонтик, кстати, еще тебе может понадобиться. Там все так непредсказуемо за окном. Меня зовут Кирилл Камбаров. Позитива тебе, света, улыбок и любви.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Без комиссий.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБ РФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
6: Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
8: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми. Субтитры

Тем, кто слушает Европа Плюс, меня зовут Алексей Мануйлов. А вот Кайли Минок уже совсем скоро, кстати, ее первый хит «I Should Be So Lucky» был записан, написан, точнее, за 40 минут, придуман за 40 минут, а записала ее Кайли в студии всего лишь за 1 час. Да, Кайли Минок всегда работает быстро и всегда работает очень качественно. Впереди на Европа Плюс.

0: Реклама.
1: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Слово «Родинка».
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый

0: Новый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Солнышки в отпуске. Мичико на Европе плюс диджей Годжа. Абсолютно летний хит 2026. А вот номер один сейчас у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на подходе. А это, напомню, группа BTS со своим суперхитом Swim. Но сначала...
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
4: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подобный на тут и Карушесть плюс.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: действие. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
5: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
4: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: в эти 30 минут. Каждый найдет для себя что-то под настроение. Однозначно впереди только хиты.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте!
5: Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Зачисляй, храни и трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
16: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
15: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
17: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
18: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Синклар Кайза. Всем-всем-всем отличного дня. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже скоро. Это Сирил Дин Льюис, Джастин Тимберлейк и суперлетняя новинка Meet Me in the Dark. Впереди диджей и продюсер А.В.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
6: Реклама.
7: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: europaplus.ru.
17: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких.

Прохождение топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бенд, через несколько минут Fever Dream, тот самый хит, в котором Алекс выложился, ну, просто по полной. Впрочем, как и в других своих треках, халтурить — это не его тема.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Амода теперь в Леонавто. В честь открытия особые условия на покупку автомобилей Амода. Амода C5 от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 861 205 2819. Ждем вас в Леонавто. Город Краснодар. Улица Рашпилевская, 321/2.
2: Стоимость указана за комплектацию актив 2026 года. Выпуска при использовании программ кредита и трейдинг. Услуги кредитования предоставляет Уралсовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Моя Мишель на малиновой луне. Ну и буквально через несколько быстрых минут Сабрина Карпентер уже с нами. Сабрина Карпентер, которая умеет не только правильно брать нужные ноты, но еще отлично играет на клавишных, барабанах, гитаре, бас-гитаре и даже укулеле. Впереди на Европе Плюс Эспрессо.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты.
8: Зарабатывай денежные призы.
9: Летнее У на Европе Плюс.
10: Лето звучит классно.
11: Треки.
12: Шоу на этой неделе «Мейсос» и «My Life is a Disco». «Sunglasses at Night» версии «Резон». А еще «Moving to the Sun» от «Южеля».
13: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
14: Реклама.
15: Без комиссии.
14: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
16: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
18: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
19: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
21: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Краснодаре 17 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. Предложено смягчить правила оплаты парковки. Метеорологи предупреждают о приходе жары в Краснодар, а Angry Birds возвращаются на большие экраны. Теперь подробнее. В России предлагается увеличить время для водителей на оплату парковки. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Это объясняют частыми техническими проблемами, сбоями связи, интернета. После остановки автомобиля предложено продлить срок для оплаты с текущих 5 минут до 2 часов. Первое место в мире по добыче алмазов сохраняет Россия. По итогам прошлого года этот показатель составил свыше 30 миллионов карат. На Россию приходится почти треть всех добытых алмазов в мире. В пятерке стран лидеров по объемам добычи также Ботсвана, Ангола, Канада и Демократическая Республика Конго. Кейко Фухимори победила на президентских выборах в Перу. За нее проголосовали чуть больше половины избирателей. Фухимори – первая женщина, которую избрали на высший государственный пост Перу демократическим путем. В 2022-м президентом стала Дина Болуарте, но в результате отстранения от власти ее предшественника. В конце июня экстремальная жара накрыла Европу. Остатки этого мощного выброса тепла приходят и в Россию. Метеорологи Яндекс.Погоды предупреждают об усилении жары в большинстве регионов. С сегодняшнего дня и по пятницу температура вырастет, в частности в Краснодаре, до 32-34 градусов. В сети появился первый трейлер мультфильма «Angry Birds» в кино. В ролике красный герой по имени Ред в качестве папы-домохозяина воспитывает птенцов. Также в видео появляются его друзья Чак и Бомб. В мировой прокат фильм выходит 23 декабря этого года. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. В центре Краснодара сейчас 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 31 по Цельсию. Предстоящей ночью 22 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: начал диджеить в клубах Марселя. Он оттуда родом. А вообще, я хочу, должен быть благодарен и благодарен своей маме, которая привила ему любовь к музыке с самого детства. Она такой вот, наверное, настоящий меломан. 17:21 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера под лучшие хиты.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
4: 0+.
5: Ты уже слышал про Маривиль?
6: Если нет, ты сейчас удивишься.
5: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
6: И все это среди природы, без долгих поездок.
5: Сколько ехать?
6: Минут 20 от центра Краснодара.
5: То есть новое место этого лета уже нашли?
6: Похоже, да. Маривиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Боитесь стоматологов? Есть решение.
9: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова, 44.
8: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
9: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
10: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
11: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
10: Куда?
11: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
10: А школа есть?
11: Да прям через дорогу.
12: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 249 000 рублей.
14: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция Санторини от

0: для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: сильно и драйвово. Проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home» в горячей десятке Еврохитов 40 Европлюс. Напомню, сейчас 9 место у «Медузы». В пятницу, возможно, они будут уже в тройке лидеров. Не забываем поддерживать любимые хиты любимых артистов. Это можно сделать в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Мам, голова болит. И горло.
6: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Ну все, пора бежать.
9: Куда бежать?
8: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
10: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
1: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: несколько минут ждем Эйва Макса, затем Dark Souls, Барбара Стрейзен.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Так звучит лето на Европе Плюс.

очень мало слов было, но главное ключевое, это же ключевые. Барбара Стрейзен, это Dark Souls на Европе Плюс в конце часа. Идем дальше, идем только вперед. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Но прежде давайте сверим наши часы.

0: Краснодаре в данный момент 18.00.
1: Европа Плюс. Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Время для порции интересных событий от Кирилла Камбарова. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Австралийская спортсменка Риана Ифланд, выступая в Копенгагене, одержала 47-ю победу на этапах мировой серии по клифф-дайвингу. Это прыжки в воду с естественных вышек, то есть скал. Девушка повторила абсолютный рекорд по числу выигранных турниров за всю историю серии. Ифланд, завоевавшая подряд 7 титулов победительницы мировой серии, набрала 362 балла по итогам 4 прыжков. Теперь спортсменка делит рекорд по количеству побед в серии с французским хайдайвером Гэри Хантом. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом заявляют фитнес-эксперты. Для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние, а первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. В Сочи открыли необычный тропический маршрут для туристов. Путешественники смогут погулять по теплицам с бананами, манго и другими экзотическими фруктами. Экспериментальная экоферма доступна для посещения в Адлерском районе города. Туристы смогут вживую увидеть, как в российском климате приживаются пальмы и зреет папайя. Жительница Торонто Лори М. едва не забыла о купленном лотерейном билете, который, как выяснилось позднее, выиграл 1 миллион канадских долларов. 62-летняя женщина рассказала, что 25 лет участвовала в одной и той же лотерее. Ей удалось разбогатеть только в мае 26-го, спустя годы неудач. Лори призналась, что вспомнила о купленном билете, увидев рекламу розыгрыша. Проверив билет, женщина не могла поверить в свою удачу. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
4: Контрпрограммы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн. Европа Плюс.
0: Приятного тебе июньского вечера. Таких июньских больше не будет в этом году. И поэтому я, Влад Григориан, предлагаю тебе сделать его, этот вечер, незабываемым. В этом точно поможет твое участие в игре Food Track. Примерно через полчаса приз отличный. Сертификат крутого краснодарского ресторана на 4000 рублей. Перед этим узнаешь свой гороскоп на первый день уже июля. Можешь привет передать или поздравить. Для этого свой текст сейчас оставь в сообщениях сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. И обязательно будут лучшие музыкальные хиты «Мистер Новый Тол» от Тедди Свимзан. Будет и приятно Deep House Hello диджея и продюсера Мизмо. А еще классный трек «Мичико» диджея Годжа. Будь рядом!

0: 18:10, точное краснодарское. Большой привет всем, кто сейчас гуляет по Платановому бульвару или проезжает в этом районе. Именно там сегодня был спрятан запас мороженого от Европы Плюс. Об этом сказала днем Наталья. Так она прошла Ice Quest и забрала приз. Тут же Наталья спрятала уже новый запас мороженого для тебя на завтра. Да, Ice Quest продолжится и в июле по будням в 13:35. Смело играй, выигрывай и потом наслаждайся вместе с друзьями вкусным мороженым от Европы Плюс Краснодар с таким же удовольствием, с каким слушаешь отличные хиты. Например, Stay, Леони, Кал Маскота. Вот он.
1: Краснодар. Online.

0: Ненадолго, можно сказать, гудбай группы Tokyo Hotel. Парни еще обязательно вернутся. И одновременно можно приготовиться к приветствию, к объятиям. Пусть не лично с теми музыкантами, чьи хиты прозвучат до гороскопа, но как вариант можно обнять колонки своей автомагнитолы, стереосистемы или свои наушники. Зависит от того, как ты сейчас слушаешь Европу плюс Краснодар. Так вот, уже рядом Beowulf с хитом из топ-3 российского чарта Shazam, трек называется «Феникс», а DJ Cyril выдаст крутой танцевальный ремикс рок-хита «The Sound of Silence» брутальных парней из группы Disturbed.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру имеет

0: почти 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-1-74-86. Город Москва.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Европа Плюс.
6: Краснодар онлайн.

0: Гороскоп.
1: Завтра, 1 июля, среда, Овны. Вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, завтра у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам нужно отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, завтра стоит сказать «да» спонтанным решениям. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. Рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.
0: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Европа Плюс. Restless rhythms pulling at my bone. Suitcase dreams, I'm never staying home.

0: Без тебя не обойтись, нужна помощь. Задача – определить, что из пяти предложенных слов не относится к еде. Я в этом не очень разбираюсь, но ты точно справишься. И в качестве приза заберешь сертификат крутого ресторана на 4000 рублей. Звони сейчас по телефону Европы Плюс в Краснодаре 991-102-2, код города, если набираешь на мобильном, +7 861. И уже после него 991-102-2. Удачи!
1: Прогноз погоды.
0: В центре Краснодара сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 22 выше нуля. Завтра ясно, без осадков. Столбик термометра поднимется высоко до 31 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. +0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
5: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
6: «Золотой ларец».
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
12: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
13: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
14: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
13: Откуда ты знаешь?
14: Ты мне уже третий раз звонишь.
13: Ну а ты что?
14: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
20: Краснодар.
19: Онлайн. Европа Плюс.

0: И этим вечером своевременно дозвонилась Ира. Привет, Ира.
1: Привет, Европа Плюс.
0: Разыграем от Европа Плюс Краснодар подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей. По моим агентурным данным, Ир, ты лучше всех в Краснодаре разбираешься в названиях кулинарных блюд. Так ли это?
1: Ну, некоторые знаю, да.
0: Штук 5 хотя бы знаешь?
1: Ну, постараемся.
0: Нам хватит и 4 правильных названий кулинарных. Дело в том, что я озвучу 5 слов. 4 из них – это точно название кулинарных блюд, а одно – то, что не относится к еде. Ты готова?
1: Готова.
0: Приступаем к приготовлению. И у нас получаются брецель, окономияки, хаш-браун, консоме, тип-троник. Что из этого, Ир, не еда? Как ты думаешь?
1: Я думаю, последний вариант не еда.
0: Консоме или тип-троник?
1: Тип-троник.
0: Тип-троник. Ну что ж, принят ответ. Брецель. Знаешь, что такое брецель?
1: Да, конечно.
0: Что это?
1: Это типа калача что-то.
0: Да, крендель, немецкий крендель. Окономияки, понятное дело, это что-то японское, а на деле лепешка с начинкой. Хаш-браун. Знаешь, что это такое?
1: Тут либо хаш, либо браун.
0: Хаш с брауни. Хаш с брауни. Суп. Нет, это картофельные оладьи такие. Осталось два варианта. Тип-троник и консоме. Ты выбрала тип-троник. И абсолютно правильно, потому что консоме – это французский светлый суп, ну а тип-троник – не еда. Ты молодец, молодец, Ира! Подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей от Европа Плюс. Теперь твой, поздравляю!
1: Спасибо, Европа Плюс, спасибо!
0: Ну а тип-троник, ты знаешь, что такое? Слышала, может быть?
1: Знакомое какое-то слово, но сейчас могу ошибиться.
0: Ну, ты же водишь машину?
1: Да, конечно.
0: У тебя какая коробка передач? Автоматическая?
1: А, да, все,
0: вот,
1: поняла.
0: Переход в ручной режим, это тип-троник. Разобрались. Ир, ты большая молодец, классного продолжения вечера. Ну, а подарочный сертификат такой же замечательный ресторана на 4000 рублей будем разыгрывать и завтра, примерно в это же время. Всем удачи.

0: бодрым и танцевальным делает этот вечер диджей Маршмеллоу и группа Portugal The Man. А еще больше дэнса ждет тебя на Европе Плюс сегодня в 20.00. Это время старта крутого музыкального микса «Летний вайб», двухчасовой саундтрек идеального отпуска. А до этого, со следующего часа, с тобой наслаждаться окончанием вторника будет Костя Фомин, а до 19.00 я, Влад Григорян, еще обязательно успею вместе с тобой послушать хиты «Супергерл», группы «Римо», и Сауа, певица Кайера.
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларации на сайте наш.дом.рф. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на туту. Только 6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
6: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
8: 12+.

0: Меркулов в студии. Не просто так, с новостями. Игорь, привет, рассказывай.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Количество автокредитов в стране продолжает расти. Российский рынок труда изменяется из-за зумеров. И экономисты рассказали о лучшем вложении средств. Подробности далее. Еврокомиссия исключила возможность возвращения Евросоюза к российскому газу и продолжает подготовку полного запрета на закупки российской нефти. Ведомстве напомнили, что в этом месяце уже вступил в силу запрет на новые контракты по трубопроводному газу и краткосрочные поставки. А в январе и сентябре следующего года будут пройдены новые этапы полного отказа от всех поставок из России. Еврокомиссия на политическом уровне заявила, что не намерена возвращаться к российскому газу. Запрет на закупку нефти также готовится, но его обнародование было отложено на фоне войны США и Израиля с Ираном и энергетического кризиса в Европе. Объем выданных автокредитов в России за январь-май текущего года вырос на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй. При этом, по сравнению с уровнем двухгодичной давности, показатель сократился на 40,5% из-за роста ставок, утильсбора и ужесточения денежно-кредитной политики. Наибольший объем кредитов зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что выдача автокредитов остается на довольно низком уровне из-за общего роста цен на автомобили и низкого аппетита банков к риску. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что зумеров сложно вовлекать в работу из-за специфических запросов. Большинство уходит и меняет работу в течение года. По его словам, молодежь уделяет больше времени хобби и личному времени и не склонна к переработкам. Решетников также подчеркнул, что подобные изменения стали новой реальностью, с которой необходимо работать государству и работодателям. Экономисты рассказали о лучшем вложении средств на данный момент. Ими оказались банковские вклады. По словам специалистов, другие финансовые инструменты, такие как ценные бумаги, требуют больше денег и профессиональной экспертизы. А золото стоит рассматривать только для долгосрочных вложений, поскольку для выхода на прибыль нужны годы. При текущей ключевой ставке 14,25% можно рассчитывать, что в течение как минимум года ставки по вкладам будут превышать 10%. Вклад необходимо открывать на длительный срок от 1 до 3 лет, чтобы зафиксировать высокую ставку даже при возможности снижение ключевой. И из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже стала примерно на 10 сантиметров выше. Причиной стало тепловое расширение металла, из которого построен символ французской столицы. При изменении температуры от минус 10 до плюс 40 градусов башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. А когда воздух остывает, конструкция возвращается к обычным размерам. Жара влияет и на положение башни, солнце нагревает ее стороны неравномерно, из-за чего верхушка в течение дня описывает небольшую окружность диаметром около 10 сантиметров. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: ничего не могу с собой поделать. Я очень люблю такую музыку. Люблю музыку немножко грустную, при этом стильную, при этом еще и чтобы попадала куда нужно, причем в нужное настроение, в нужный момент, в нужном месте. И эти ребята делают это все, абсолютно все. Ну, просто пушка-бомба. Это Pepper City и Self Aware. Дальше музыки еще больше супер-хитов, которые нравятся мне, которые нравятся тебе. Ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Например, в ближайшие 15. Это Tame Impala, Dracula. Классный трек, который, ну, мне кажется, в последнее время залетел везде абсолютно. Попал даже в Billboard Hot 100 и занимает там точно не последнее место. Ну, а прежде появится дуэт, который... Ну, заряжал в прошлом году и в этом тоже продолжает делать. Феликс Йен и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love уже скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правила количества призов вместе с сроком порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: Байк-центр.
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Вы давно откладываете.

0: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике KidsMed – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», служить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: достойное 8-е место. На прошлой неделе 6 позиций вверх. Это Tame Impala и Dracula. В столице 19.34. Ну и если есть возможность и немного времени, загляни на наш сайт europoplus.ru. Поддержи этот трек. Ну и в пятницу послушай, что у тебя получилось в нашем Еврохит ТОП-40. Все случится в пятницу с 14 до 16 по Москве.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру. Слушай, что за Моревиль? Почему все про него говорят?
5: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
4: И огромных бассейнов среди природы?
5: Бар, рестораны, отель, музыка.
4: Подожди, и все это рядом?
5: Всего 20 минут от центра Краснодара.
4: Похоже, летом все будут здесь.
5: Моревиль, Адыгея, улица Шапсугская, дамба 10/2.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт, а вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города, Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
1: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
12: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
12: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: рекламы.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

дней, сколько месяцев, сколько лет я грустил под музыку этих ребят в юности. Да, вспоминаю с таким удовольствием теперь. Aerosmith, I don't wanna miss a thing, Never Be Please, прямо сейчас невероятный трек. Невероятный трек. Ну и впереди много еще таких, потому что впереди летний вайб.

вот этого счастья и удовольствия, ни о чем не думание. Давайте. В первом часе, например, летнего вайба ждем Dance Banger от Кальвина Харриса и Джази услышим. Satisfy. Обожаю этот трек. Невероятно красивый припев. Ну, прежде появится Кайга Ларсон. Зара Ларсон. Да, и Тайга. Все вместе. Like it is. Ну и распечатаем эти 60 минут с классного трека, который... Ну, мне кажется, должен понравиться всем, потому что здесь про кое-что интересное.

0: громадина. Тужель и его Moving to the Sun. Скоро здесь на Европе Плюс, но прежде Chapel Roan и Good Like Babe. Летний вайб.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.defizpromo.ru и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.defizpromo.ru.
5: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь.

0: Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Летний вайп на Европе Плюс продолжается. Сейчас я соберусь. Поверьте, сейчас я отойду от этого классного трека. Ну и мы с вами продолжим отдыхать. На подходе Боб Синклар и Кайза. Еще одна танцевальная история под названием I Can Wait. Оставайся с нами. Летний вайп.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
4: В Мэривиль?
3: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
4: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
3: Самое странное...
4: Что?
3: Это не море.
4: Даже лучше.
3: Мэривиль. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM. 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: говорил, будет красиво. Прямо сейчас Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Но на этом еще не все. До финала этого часа будет еще пару солнечных дэнс-хитов. Поэтому оставайся с нами. Это «Летний вайб». Мы идем вперед.
1: Летний вайб.
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
7: Так звучит лето на Европе Плюс.

отвлечься и сказать себе, ну я сегодня-то заслужила, ну минутка, буквально минутка вот этой вот радости, вот этого вот чила, вот этого вот расслабленного состояния. Все это можно найти здесь. Здрасте. Отличного вечера всем, кто со мной. Это Фомин, и это уже второй час летнего вайба на Европе+. Ну и впереди целых 59 минут летней солнечной музыки. Например, в ближайшие 20 точно услышим Марка Ронсона и Рае Сьюзана. Прежде не с мировым бенгером. Это Bad Girls. Ну и стартуем. Давайте стартуем с классного трека, который точно придется по душе. Дабауса, Сан-Тропе в летнем вайбе на Европе+. Прямо сейчас покатили.

0: столице уже 21.20. Приветствую всех, кто со мной прохлаждается, отдыхает, слушает солнечную музыку, кайфует. Ну и дальше, кстати, кайфуем вместе с Wise. Wait. Прежде невероятный трек. Классный трек. Стильный трек. Rex Orange Country. Amazing. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама. Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
0: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

трек, развалиться, ни о чем не думать и кайфовать. Ну вот сколько он идет? Ну 3:30, а? Ну есть вот в 24 часах 3 минуты 34 секунды на то, чтобы вот просто расслабиться. И этот трек подходит под это идеально. Пока Версаль в летнем вайбе на Европе Плюс. I'm One. Дальше, больше, дальше будет кое-что интересное. Это Тиесто, человек-легенда. Ну, без него куда? И Бриэна Грейс, Beautiful Places. Все это здесь на Европе Плюс. Прежде Зара Ларсон и Lush Life. Ну и еще кое-что из новинок. А что именно, оставайся, скоро выясним.

Человек-легенда. Это Тиесто и Брена Грейс. На Европе Плюс прямо сейчас Beautiful Places. Столица уже 21.50. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Ну, есть еще немного времени для того, чтобы почилить вместе с нами. До финала этого часа Purple Disc Machine и Chromeo. Послушаем Heartbreaker. Классный трек. Ну, я рекомендую настоятельно. Ну, а также Афромедуза и Псильда.

Сейчас на Европе Плюс, автор «Медуза». Вот так вот завершается сегодняшний летний вайб. Ну, классно. А, ну это значит намек. Намек какой-то в этом есть, правда? Ведь на завтрашнее продолжение в 20:00 по столичному летний вайб обязательно вернется. Мы с вами вновь будем ловить любимые треки, вновь будем слушать солнечную и приятную музыку. И все это здесь, на радиостанции номер 1 в России. Ни в коем случае завтра это не пропустить.

0: говорю и буду говорить, что это один из лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Летом мне этот припев нравится особенно. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас. Для всех, кто со мной, это Фомин. Приветствую всех. Двигаем с вами вперед в сторону середины недели. Кстати говоря, завтра у нас среда, а дальше неделя полетит. Да, позвонче, настроение будет, все будет полегче. Поэтому ни в коем случае не упусти в ближайшее время музыку, которая поможет тебе настроиться на самое-самое. Temper City, услышим Self-Aware. Но прежде Sophie and the Giants. Shut up and dance. Скоро.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение. Предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте». 8-800-198-98.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
13: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
14: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
13: Куда?
14: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
13: А школа есть?
14: Да прям через дорогу.
15: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-4-4-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
17: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-79-244-7741, 16+.
18: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилот.

0: Дальше только хиты.
1: 45 минут.
2: Итак, ближайшие 45 на Европе Плюс. Отличный дек от Russian, Рауль Хандро и Wizkid, Pongo. Раньше Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. А также Tokyo Hotel с суперхитом California Nights. И все это здесь на Европе Плюс уже скоро.
1: Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
4: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 миллионов 249 тысяч рублей.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
10: Европа Плюс. Лучшие.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

0: все, что твоему настроению в тот или иной день будет так необходимо. Поэтому не упусти этот шанс, поставь это приложуху и получай удовольствие, будь ближе к радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Для любой задачи — срочной, сложной, необычной — найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
4: Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
5: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
4: И огромных бассейнов среди природы?
5: Бар, ресторан, отель, музыка.
4: Подожди, и все это рядом?
5: Всего 20 минут от центра Краснодар.
4: Похоже, летом все будут здесь.
5: Марийвиль, Адыгея, улица Шапсугская, дамба 10/2.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.
1: 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие

было лето. Будьте в Европе Плюс. Летняя музыка здесь на Европе Плюс 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Серьезно, это лето, наверное, будет самым-самым. Джонни, Федук, лето прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И в ближайшее время из летнего Эйва и Meet Me in Dark. Но прежде Эбон и Холлоу. Оставайся с нами.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс. Ну, наверное, главный суперхит, танцевальный суперхит этого лета под названием Moving On. Нет, Moving to the Sun. Это Жель. Да, конечно, звучит бомбически. Прежде Дон Диабло и Radio

0: Так, сейф опечатали.
1: Фактовый зал закрыли.
0: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
1: Ну что, пошли?
0: Пошли.
2: Бригада У ушла в отпуск.
3: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
4: По будням с 7 до 10.
5: Делай громче главные хиты лета.
6: Выигрывай крутые гаджеты.
7: Зарабатывай денежные призы.
8: Летнее У на Европе Плюс.
9: Лето звучит классно.

0: Олег Шишкин, салют всем, кто с нами. Наслаждаемся летом, теплыми ночами и, конечно, конечно, отменной музыкой, которой впереди будет много. Так что не расходимся и встречаем Келена Харриса, Джези, трек Satisfy. Еще услышим французских ребят, которые тоже предпочитают электронный жанр. Это Offenbach и Justin Jessa, трек Over You. И Teddy Swims, Mr. Know It All. Шикарная порция соул-музыки буквально через 3 минуты на Европе+.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Satisfy, отменная вещица, Келин Харрис и Джези на радиостанции номер один в России. В Москве 0.33, среда и уже на минуточку 1 июля. Да, распечатываем второй летний месяц, время летит, но быстро, очень быстро. Поэтому не тратим его попусту. Встречаемся с друзьями, делаем выезды на природу, загораем на пляже, едим мороженое. В общем, делаем все, чтобы было, что вспомнить длинными осенними вечерами. Ну а за саундтрек не беспокоимся, об этом позаботимся мы, Европа Плюс уже. Прямо сейчас услышим Beowulf и трек мощнейший в плане как энергетики, так и в плане вокала. Трек «Феникс» также одна из нетленок летних. Это Луи Фанси, Деми Ловато, Чамиля Кульпа и Бруно Марс «I Just Might» уже вот-вот в наших динамиках.

0: на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
4: 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: двухчасовым эксклюзивным электронным миксом, так что советую не пропускать. Суббота, старт 20:00 по московскому времени. И Алекс Манулов, кстати, еще спешит напомнить, что на Европе Плюс есть не только ТОП Клаб Чарт, но и...
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

добавляй свой личный плейлист. Окей, час 35 в столице. Кому утром нужна по рабочим делам, то советую не засиживаться, чтобы не проспать рабочий день и летнее О, как минимум. А те, у кого на утро этой среды планов никаких и спать пока не собираются, то остаемся. Почему нет? Да, остаемся и встречаем. Майя Мишель, главный хит любой ночи на Малиновой Луне. И услышим Алекса Уоррена. Приятную, классную работу. Fever Dream буквально через пару минут.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Temper City, крутейший хит Self-Aware. Будут и истории о тяжелых расставаниях. Это Доминик Файк и Baby Doll. Ну а танцами снабдят ребята из Германии Алиф Арвин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такой список на подходе. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: названием Swim.
1: Радиоканал Европа плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

ничего более. Это Феликс Йен и Жасмин Томпсон в наших приемниках. Далее с нами «Елка» и хит, заряженный на доброту, хит под названием «Проще». И услышим немного Iron B из Нигерии. Дэйв и девушка невероятной красоты. Темс, тема «Рейн Дэнс» на Европе Плюс уже скоро-скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.